беда. Любить не поздно никогда. Поклонников река.

твое нежное сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: 106FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. В пункте пограничного контроля Патернеки восстановлена возможность пересечения латвийско-белорусской границы. Музей Шмаковки за 10 лет принял около 150 тысяч посетителей. С сегодняшнего дня изменится схема движения некоторых автобусов. Центр Райниса приглашает на праздник овощей. Начиная с пятницы в Латвию придет небольшое похолодание. Далее подробнее об этих новостях. Правительство не поддержало предложение Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патернеки на латвийско-белорусской границе, а для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены вооруженные силы союзников. Уже во вторник вечером в пункте пограничного контроля Патернеки была восстановлена возможность пересечения латвийско-белорусской границы. А 5 августа на сайте lvrobeza.lv вновь появилась возможность бронировать для этого определенное время. 2 августа Центр латгальского кулинарного наследия «Шмаковка», более известный как «Музей Шмаковки», отметил свое десятилетие. По случаю юбилея для гостей подготовили праздничную программу, творческие мастер-классы, а также презентации производителей напитка из Латгалии и Сейлии. За 10 лет работы музей Шмаковки посетили около 150 тысяч человек почти из 100 стран мира. Среди гостей были путешественники даже из таких отдаленных мест, как Шри-Ланка, Фолклендские и Багамские острова. Высокую оценку центр получил и в цифровой среде. На платформе Google его рейтинг составляет 4,5 звезды. В связи с проведением строительных работ на улице Сейлиес в микрорайоне Гриева с сегодняшнего дня и до 14 августа меняется движение автобусов маршрутов номер 8, 15, 22 и 25. Автобусы, следующие из центра города, не смогут курсировать по улице Лейла. Пассажиров просят заранее учитывать изменения и планировать поездки с возможным дополнительным временем в пути. В пятницу, 7 августа, в 18 часов центр Райниса приглашает жителей и гостей города на мероприятие, посвященное главным дарам августа. В этот вечер в центре внимания окажутся помидоры, огурцы, кабачки и другие овощи, выращенные в садах и огородах. Участникам предложат проявить фантазию и принять участие в необычном кулинарном состязании. Музыкальную атмосферу праздника создаст Даугавпилское литовское общество «Раса», которое выступит с концертной программой. Вход на мероприятие бесплатный. Начиная с пятницы, в Латвии ожидается небольшое похолодание. На всей территории страны в пятницу, субботу и в воскресенье температура воздуха не превысит отметки плюс 19, плюс 24 градусов. Ночи также ожидаются более прохладными, на рассвете в воскресенье будет всего плюс 7, плюс 9 градусов. В эти дни местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Большая вероятность ливней будет в юго-восточной части страны. В пятницу прогнозируют порывистый западный ветер, в начале следующей недели ненадолго станет теплее, после чего температура снова понизится. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 6 августа. Четверг принесет переменную облачность днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от плюс 18 градусов ночью до 29 градусов выше нуля днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 62%. Вероятность дневных осадков составит 25%, а ночью возрастет до 40%.

0: ты порвана нить между нами.
1: В ближайшем выпуске новостей. В пункте пограничного контроля Патерники восстановлена возможность пересечения латвийско-белорусской границы. Музей Шмаковки за 10 лет принял около 150 тысяч посетителей. С сегодняшнего дня изменится схема движения некоторых автобусов. Центр Райниса приглашает на праздник овощей. Начиная с пятницы, в Латвию придет небольшое похолодание. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувший вторник в трамвае маршрута номер один, направляющегося в сторону микрорайона «Химия», была оставлена сумка, внутри были книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-112-714. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Эльвина Наровска. Контактный номер телефона 25-275-365. Утерян госномер КН-2495. Контактный номер телефона 28-233-984. В районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник. Отзывается на кличку Милка. Контактный номер телефона 26-792-750. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. В пункте пограничного контроля Патернеки восстановлена возможность пересечения латвийско-белорусской границы. Музей Шмаковки за 10 лет принял около 150 тысяч посетителей. С сегодняшнего дня изменится схема движения некоторых автобусов. Центр Райниса приглашает на праздник овощей. Начиная с пятницы в Латвию придет небольшое похолодание. Далее подробнее об этих новостях. Правительство не поддержало предложение Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патернеки на латвийско-белорусской границе, а для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены вооруженные силы союзников. Уже во вторник вечером в пункте пограничного контроля Патернеки была восстановлена возможность пересечения латвийско-белорусской границы. А 5 августа на сайте lvrobeze.lv вновь появилась возможность бронировать для этого определенное время. 2 августа Центр латгальского кулинарного наследия «Шмаковка», более известный как «Музей Шмаковки», отметил свое десятилетие. По случаю юбилея для гостей подготовили праздничную программу, творческие мастер-классы, а также презентации производителей напитка из Латгалии и Сейлии. За 10 лет работы музей Шмаковки посетили около 150 тысяч человек почти из 100 стран мира. Среди гостей были путешественники даже из таких отдаленных мест, как Шри-Ланка, Фолклендские и Багамские острова. Высокую оценку центр получил и в цифровой среде. На платформе Google его рейтинг составляет 4,5 звезды. В связи с проведением строительных работ на улице Сейлиес в микрорайоне Гриева с сегодняшнего дня и до 14 августа меняется движение автобусов маршрутов номер 8, 15, 22 и 25. Автобусы, следующие из центра города, не смогут курсировать по улице Лейла. Пассажиров просят заранее учитывать изменения и планировать поездки с возможным дополнительным временем в пути. В пятницу, 7 августа, в 18 часов центр Райниса приглашает жителей и гостей города на мероприятие, посвященное главным дарам августа. В этот вечер в центре внимания окажутся помидоры, огурцы, кабачки и другие овощи, выращенные в садах и огородах. Участникам предложат проявить фантазию и принять участие в необычном кулинарном состязании. Музыкальную атмосферу праздника создаст Даугавпилское литовское общество «Раса», которое выступит с концертной программой. Вход на мероприятие бесплатный. Начиная с пятницы, в Латвии ожидается небольшое похолодание. На всей территории страны в пятницу, субботу и в воскресенье температура воздуха не превысит отметки плюс 19, плюс 24 градусов. Ночи также ожидаются более прохладными, на рассвете в воскресенье будет всего плюс 7, плюс 9 градусов. В эти дни местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Большая вероятность ливней будет в юго-восточной части страны. В пятницу прогнозируют порывистый западный ветер, в начале следующей недели ненадолго станет теплее, после чего температура снова понизится. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 6 августа. Четверг принесет переменную облачность днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от плюс 18 градусов ночью до 29 градусов выше нуля днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 62%. Вероятность дневных осадков составит 25%, а ночью возрастет до 40%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: ближайшем выпуске новостей. Три латвийских производителя гранул обязались приоритетно обеспечивать продукцией внутренний рынок. Латгальская подкомиссия Сейма на выездном заседании обсудит меры поддержки развития восточных регионов. Министерство обороны напоминает, что военные полигоны не предназначены для сбора даров леса. А 15 августа в Даугавпилсе пройдут сразу две ярмарки. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о том, как изменилось отношение жителей Латвии к электромобилям за последние годы и какие результаты уже показали программы государственной поддержки. Гостем программы стал эксперт по климатической политике Крис Слейшкалнс, принимавший участие в создании механизмов поддержки экологичного транспорта. По словам эксперта, еще несколько лет назад вокруг электромобилей существовало множество стереотипов. Люди опасались недостаточного запаса хода, высокой стоимости обслуживания, отсутствия зарядной инфраструктуры и сложностей при эксплуатации в зимнее время. Однако практика показала, что многие из этих опасений не подтвердились. Крис Слейшкалнс отметил, что именно владельцы электромобилей стали лучшими популяризаторами нового вида транспорта. После нескольких месяцев эксплуатации люди начинают активно делиться собственным опытом с родственниками, друзьями и коллегами, и именно реальные истории помогают разрушить устоявшиеся мифы. По словам эксперта, результаты предыдущей программы поддержки показали высокий уровень удовлетворенности участников. Большинство владельцев отмечали более низкие расходы на эксплуатацию автомобиля и удобство ежедневного использования. Серьезные изменения произошли и в развитии зарядной инфраструктуры. Если раньше вопрос зарядки был одним из главных аргументов против покупки автомобиля, то сегодня сеть зарядных станций охватывает практически всю территорию страны и продолжает расширяться. Кроме того, современные электромобили обладают значительно большим запасом хода, чем модели первого поколения. Для большинства ежедневных поездок этого более чем достаточно. Как подчеркнул Крис Слейшкалнс, результаты программы важны не только с точки зрения экологии. Они показывают, что жители готовы менять привычки и внедрять новые технологии, если видят реальную пользу для своего бюджета и повседневной жизни. По словам эксперта, именно сочетание государственной поддержки, развития инфраструктуры и положительного опыта владельцев стало причиной стремительного роста популярности электромобилей в Латвии. Именно поэтому новая программа поддержки рассматривается как продолжение уже успешной инициативы, которая доказала свою эффективность на практике. Напомним, что новый этап программы поддержки покупки электромобилей уже открыт. Ознакомиться с условиями можно на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криса Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

моя щека. Ну, так нежна моя рука. А кто касается в ночной тиши твоей души?

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувший вторник в трамвае маршрута номер 1, направляющегося в сторону микрорайона «Химия», была оставлена сумка, внутри были книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-112-714. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25-275-365. Утерян госномер КН-2495. Контактный номер телефона 28-233-984. В районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник. Отзывается на кличку Милка. Контактный номер телефона 26-792-750. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Три латвийских производителя «Гранул» обязались приоритетно обслуживать и обеспечивать продукцией внутренний рынок. Латгальская подкомиссия Сейма на выездном заседании обсудит меры поддержки развития восточных регионов. Министерство обороны напоминает, что военные полигоны не предназначены для сбора даров леса. А 15 августа в Даугавпилсе пройдут сразу две ярмарки. Далее подробнее об этих новостях. Учитывая проблемы с доступностью древесных гранул на рынке с начала лета, а также резкий рост цен на них, три латвийских производителя по инициативе Министерства климата и энергетики присоединились к меморандуму и обязались в приоритетном порядке обеспечивать своей продукцией внутренний рынок, идя навстречу нуждам латвийских домохозяйств в предстоящем отопительном сезоне. Министерство обратилось к предприятию Латвии «Свалсти Межи» с призывом увеличить доступность сырья для производства биотоплива, уделяя особое внимание потребностям внутреннего рынка. Одновременно министерство обратилось с просьбой к Центру защиты прав потребителей и к Совету по конкуренции усилить мониторинг рынка гранул и оценить, не имеют ли места запрещенные соглашения между участниками рынка. Латгальская подкомиссия Сейма на выездном заседании в Краслове 7 августа рассмотрит предложение к законопроекту о развитии восточной территории Латвии перед его вторым чтением. Законопроект предусматривает создание специальных механизмов государственной поддержки для Латгалии и Алукснинского края. Среди предлагаемых мер – поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиций, создание новых рабочих мест, а также предоставление региону дополнительных преимуществ при получении государственного финансирования и средств Европейского Союза. Для отдельных проектов планируется упростить условия реализации. В заседании примут участие представители Министерства финансов, Видземского и Латгальского регионов планирования, самоуправлений Латгалии и Алукснинского края, а также представители торгово-промышленной палаты Даугавпилсского университета, Резекненской академии Рижского технического университета и Латгальского индустриального техникума. Министерство обороны и портал sargs.lv напоминают, военные полигоны не предназначены для сбора даров леса. На полигонах в Адаже и Сейлии, а также на других территориях, используемых для военных учений, регулярно проходят тренировки военнослужащих. Особое внимание следует обращать на знаки «Militares Objects» – «Военный объект». Если такая табличка установлена у дороги или на границе территории, входить и въезжать туда запрещено. Внешняя граница военного полигона Сейлии также обозначена соответствующими знаками. Несогласованное пересечение этой границы считается административным нарушением. За самовольное проникновение на военный объект может быть назначен штраф в размере до 1500 евро. В следующую субботу, 15 августа, в Даугавпилсе пройдут сразу два уличных рынка. С 10 до 16 часов будет работать ярмарка улицы Ригас, а в микрорайоне Крепость с 10 утра до 14.00 запланирован блошиный рынок. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрас».
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete godu 500 ml, 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. В пункте пограничного контроля Патерники восстановлена возможность пересечения латвийско-белорусской границы. Музей Шмаковки за 10 лет принял около 150 тысяч посетителей. С сегодняшнего дня изменится схема движения некоторых автобусов. Центр Райниса приглашает на праздник овощей. Начиная с пятницы, в Латвию придет небольшое похолодание. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувший вторник в трамвае маршрута номер один, направляющегося в сторону микрорайона «Химия», была оставлена сумка, внутри были книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-112-714. В микрорайоне Ругеля утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25-275-365. Утерян госномер КН-2495. Контактный номер телефона 28-233-984. В районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник. Отзывается на кличку Милка. Контактный номер телефона 26-792-750. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. В пункте пограничного контроля Патернеки восстановлена возможность пересечения латвийско-белорусской границы. Музей Шмаковки за 10 лет принял около 150 тысяч посетителей. С сегодняшнего дня изменится схема движения некоторых автобусов. Центр Райниса приглашает на праздник овощей. Начиная с пятницы в Латвию придет небольшое похолодание. Далее подробнее об этих новостях. Правительство не поддержало предложение Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патернеки на латвийско-белорусской границе, а для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены вооруженные силы союзников. Уже во вторник вечером в пункте пограничного контроля Патернеки была восстановлена возможность пересечения латвийско-белорусской границы, а 5 августа на сайте lvrobeza.lv вновь появилась возможность бронировать для этого определенное время. 2 августа Центр латгальского кулинарного наследия «Шмаковка», более известный как «Музей Шмаковки», отметил свое десятилетие. По случаю юбилея для гостей подготовили праздничную программу, творческие мастер-классы, а также презентации производителей напитка из Латгалии и Сейлии. За 10 лет работы музей Шмаковки посетили около 150 тысяч человек почти из 100 стран мира. Среди гостей были путешественники даже из таких отдаленных мест, как Шри-Ланка, Фолклендские и Багамские острова. Высокую оценку центр получил и в цифровой среде. На платформе Google его рейтинг составляет 4,5 звезды. В связи с проведением строительных работ на улице Сейлиес в микрорайоне Гриева с сегодняшнего дня и до 14 августа меняется движение автобусов маршрутов номер 8, 15, 22 и 25. Автобусы, следующие из центра города, не смогут курсировать по улице Лейла. Пассажиров просят заранее учитывать изменения и планировать поездки с возможным дополнительным временем в пути. В пятницу, 7 августа, в 18 часов центр Райниса приглашает жителей и гостей города на мероприятие, посвященное главным дарам августа. В этот вечер в центре внимания окажутся помидоры, огурцы, кабачки и другие овощи, выращенные в садах и огородах. Участникам предложат проявить фантазию и принять участие в необычном кулинарном состязании. Музыкальную атмосферу праздника создаст Даугавпилское литовское общество «Раса», которое выступит с концертной программой. Вход на мероприятие бесплатный. Начиная с пятницы, в Латвии ожидается небольшое похолодание. На всей территории страны в пятницу, субботу и в воскресенье температура воздуха не превысит отметки плюс 19, плюс 24 градусов. Ночи также ожидаются более прохладными, на рассвете в воскресенье будет всего плюс 7, плюс 9 градусов. В эти дни местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Большая вероятность ливней будет в юго-восточной части страны. В пятницу прогнозируют порывистый западный ветер, в начале следующей недели ненадолго станет теплее, после чего температура снова понизится. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 6 августа. Четверг принесет переменную облачность днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от плюс 18 градусов ночью до 29 градусов выше нуля днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 62%. Вероятность дневных осадков составит 25%, а ночью возрастет до 40%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Три латвийских производителя гранул обязались приоритетно обеспечивать продукцией внутренний рынок. Латгальская подкомиссия Сейма на выездном заседании обсудит меры поддержки развития восточных регионов. Министерство обороны напоминает, что военные полигоны не предназначены для сбора даров леса. А 15 августа в Даугавпилсе пройдут сразу две ярмарки. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Paradumu maiņa sāks nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Medus при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувший вторник в трамвае маршрута номер один, направляющегося в сторону микрорайона «Химия», была оставлена сумка, внутри были книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-112-714. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Эльвина Наровска. Контактный номер телефона 25-275-365. Утерян госномер КН-2495. Контактный номер телефона 28-233-984. В районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник. Отзывается на кличку Милка. Контактный номер телефона 26-792-750. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли наш

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Три латвийских производителя «Гранул» обязались приоритетно обслуживать и обеспечивать продукцией внутренний рынок. Латгальская подкомиссия Сейма на выездном заседании обсудит меры поддержки развития восточных регионов. Министерство обороны напоминает, что военные полигоны не предназначены для сбора даров леса, а 15 августа в Даугавпилсе пройдут сразу две ярмарки. Далее подробнее об этих новостях. Учитывая проблемы с доступностью древесных гранул на рынке с начала лета, а также резкий рост цен на них, три латвийских производителя по инициативе Министерства климата и энергетики присоединились к меморандуму и обязались в приоритетном порядке обеспечивать своей продукцией внутренний рынок, идя навстречу нуждам латвийских домохозяйств в предстоящем отопительном сезоне. Министерство обратилось к предприятию Латвии «Свалсти Межи» с призывом увеличить доступность сырья для производства биотоплива, уделяя особое внимание потребностям внутреннего рынка. Одновременно министерство обратилось с просьбой к Центру защиты прав потребителей и к Совету по конкуренции усилить мониторинг рынка гранул и оценить, не имеют ли места запрещенные соглашения между участниками рынка. Латгальская подкомиссия Сейма на выездном заседании в Краслове 7 августа рассмотрит предложение к законопроекту о развитии восточной территории Латвии перед его вторым чтением. Законопроект предусматривает создание специальных механизмов государственной поддержки для Латгалии и Алукснинского края. Среди предлагаемых мер – поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиций, создание новых рабочих мест, а также предоставление региону дополнительных преимуществ при получении государственного финансирования и средств Европейского Союза. Для отдельных проектов планируется упростить условия реализации. В заседании примут участие представители Министерства финансов, Видземского и Латгальского регионов планирования, самоуправлений Латгалии и Алукснинского края, а также представители торгово-промышленной палаты Даугавпилсского университета, Резекненской академии Рижского технического университета и Латгальского индустриального техникума. Министерство обороны и портал sargs.lv напоминают, военные полигоны не предназначены для сбора даров леса. На полигонах в Адаже и Сейлии, а также на других территориях, используемых для военных учений, регулярно проходят тренировки военнослужащих. Особое внимание следует обращать на знаки «Militaris Objects» – «Военный объект». Если такая табличка установлена у дороги или на границе территории, входить и въезжать туда запрещено. Внешняя граница военного полигона Сейлии также обозначена соответствующими знаками. Несогласованное пересечение этой границы считается административным нарушением. За самовольное проникновение на военный объект может быть назначен штраф в размере до 1500 евро. В следующую субботу, 15 августа, в Даугавпилсе пройдут сразу два уличных рынка. С 10 до 16 часов будет работать ярмарка улицы Ригас, а в микрорайоне Крепость с 10 утра до 14.00 запланирован блошиный рынок. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 6 августа. Четверг принесет переменную облачность днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от плюс 18 градусов ночью до 29 градусов выше нуля днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 62%. Вероятность дневных осадков составит 25%, а ночью возрастет до 40%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Музыкалайс Аугуст, Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orkestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
6: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
8: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
9: Доброе утро, планета!
8: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
10: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: «Алиса Плюс».

0: вкус.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc!
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
8: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае-2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
9: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
10: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
11: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. и передай дальше. Алиса Плюс.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувший вторник в трамвае маршрута номер один, направляющегося в сторону микрорайона «Химия», была оставлена сумка, внутри были книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. В микрорайоне Ругеля утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян госномер КН 2495. Контактный номер телефона 28 233 984. В районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник. Отзывается на кличку Милка. Контактный номер телефона 26 792 750. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом мы чаще открываем окна, чтобы впустить в дом свежий воздух. Но именно в этот период медики ежегодно фиксируют случаи, когда обычное проветривание заканчивается трагедией. Всего несколько секунд без присмотра могут стоить ребенку здоровья. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от службы неотложной медицинской помощи Латвии, которая напоминает: безопасность детей начинается с простых, но очень важных правил. Поэтому никогда не оставляйте маленького ребенка одного в комнате с открытым окном, даже на несколько минут. Не позволяйте детям играть на подоконнике и не сажайте их туда. Уберите от окон стулья, столы и другую мебель, по которой ребенок может самостоятельно забраться к открытому окну. Установите специальные ограничители или блокираторы, которые не позволят полностью открыть окно. И обязательно объясняйте детям, почему открытое окно может быть опасным, даже если оно кажется безопасным. Медики также напоминают, что москитная сетка не защищает от падения. Она не рассчитана на вес ребенка и может создать ложное чувство безопасности. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих детей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 6 августа. Четверг принесет переменную облачность днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от плюс 18 градусов ночью до 29 градусов выше нуля днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 62%. Вероятность дневных осадков составит 25%, а ночью возрастет до 40%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Вступительная реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Алиса Плюс» начинается прямой эфир и продолжаются встречи с представителями торгового парка «Соло» и гостиницы «Латгола». Сегодня у нас в студии одновременно руководитель торгового парка и гостиницы Андрей Нарышкин. Андрей, я рада тебя видеть искренне. Привет.
2: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Очень приятно видеть. Действительно, очень соскучились. Я лично соскучился по общению.

0: С вами. Наконец-то мы возобновили этот приятный объем сторонам диалог.
1: Да, обоюдная радость, одним словом. За последнее время в торговом парке «Соло» и в «Латголе», конечно же, тоже произошло немало изменений. Мы начнем с «Соло». Какие реновации уже завершены? А какие проекты еще в ближайшем обозримом будущем? Что изменилось для посетителей?
0: Да, на самом деле очень много есть что сказать, и я думаю, что наши постоянные посетители торгового парка «Соло» замечают каждый день изменения. Вот. Хочу начать с того, что началось в прошлом году. А начали мы, может быть, люди, которые просто проходят через торговый центр, они еще этого не замечают, но мы начали очень крупные реновации наших партнеров, начиная с магазина «Мега», которые инвестировали очень большие деньги и сделали большую реновацию, поменяв абсолютно все оборудование, кассовые системы, ввели новую, так сказать, услугу, это касса самообслуживания, что очень хорошо у нас работает на самом деле, и что приятно, что мы становимся более современными. Вот. Также на первом этаже уже, наверное, видели, переместился магазин «Дрогос», и по площади стал самым крупным магазином сети «Дрогос» в Латвии, что, конечно, очень радует. Ну и по обороту он тоже не отстает, является одним из первых магазинов Латвии по обороту, что говорит о популярности данного магазина. Также серьезная реновация в виде перемещения со второго этажа на первый коснулась нашего любимого, особенно, конечно, женщин, любимого магазина «Дуглас». Вот. И «Дуглас» стал не просто магазином парфюмерии, косметики и всего остального, но там еще помимо открылся кабинет, косметологический кабинет. Это не просто магазин получается, а еще как бы комплекс услуг, что очень-очень радует. Ну и, наверное, все заметили, что теперь между магазином «Дуглас» и «Дрогос» получается такой большой, красивый, светлый променад. Я называю это женским подиумом, женским как бы раем.
1: То есть да, гармонично пойти, как-то «Дрогос» напротив
0: «Дугласа».
1: Можно пойти
0: по коридору, да, и обязательно куда-нибудь свернешь. Или в «Дрогос», или в «Дуглас». Такое очень заманчивое место получилось, что меня, конечно, очень радует.
1: В «Дугласе» тоже площадь стала больше, гораздо,
0: да,
1: чем
0: больше,
1: была.
0: Да, был произведен очень серьезный ремонт, вложены огромные деньги. То есть это говорит о том, что клиенты, наши партнеры нам доверяют. Так, скажу по секрету, в прошлом году инвестиции арендатора составили порядка 1,5 миллиона евро. Это говорит, я думаю, что о многом и о перспективах нашего торгового центра. Туда также входит реновация нашего любимейшего ресторана китайского «Happy Panda». Они тоже произвели, можно сказать, фурор на рынке. Они увеличили площадь 2 раза, была полностью заменена концепция, поменена мебель. То есть, ну, кто был, те видели, что там происходит.
1: Были, видели, нравится.
0: Какой-то прекрасный действительно ресторан, где не просто ты зашел, поел, а там действительно можно провести время. Я знаю, что там увеличилось количество поваров. Повара, если кто не знает, если в китайском ресторане повара не китайцы, то это уже не китайский ресторан. Поэтому там точно китайские повара, которые готовят очень искусно, профессионально. Владелец тоже китаец, поэтому там все в порядке. Действительно отличное место, где также можно проводить небольшие как бы мероприятия, какие-то банкетики и так далее. Да и просто посидеть, поужинать, пообедать в достаточно такой красивой, интимной обстановке. Посредине стоит большой аквариум с красивыми рыбками, так что там очень-очень-очень красиво, на самом деле. Плюс, вы же понимаете, китайцы, они шагают ногу со временем, поэтому рядом со входом, не пугайтесь, стоит очень какой-то современный навороченный аппарат, через который можно заказать еду с собой. То есть вы вводите то, что вы хотите, ну, как сейчас в «Макдональдсе» и так далее, да, то есть у них своя система, можете заказать и через какое-то время просто забрать свой заказ, что очень-очень удобно на самом деле. Так вот, это все произошло в прошлом году, но мы продолжаем. Как я говорю, торговый центр «Соло» не такой большой, то есть мы не можем расти количественно, то есть мы не можем прирастить площадь или еще что-нибудь, но зато мы можем расти с точки зрения качества. Поэтому в этом году также целый ряд магазинов проведут реновацию, какие-то косметические ремонты и так далее. Скажу уже точно, что в конце года такой классный магазин, как «Линдекс», будет полностью реновирован, будет более современным. Вот. И также это коснется магазина «Эко», нашего любимого магазина обуви «Эко». Также будет произведена серьезная реновация. Ну и, в принципе, я думаю, что это коснется очень многих наших арендаторов. Начали мы реновации с арендаторов, но у нас у самих еще тоже очень много планов.
1: Появились ведь и новые партнеры, и магазины появились новые, да, помимо реновации?
0: Конечно, конечно. Ввиду перемещений многих, да, и сами понимаете, что торговый центр – это живой организм. Конечно же, все меняется, течет, изменяется. Кто-то заканчивает свою работу, кто-то начинает новую работу. Поэтому, конечно же, и нас это коснулось. Из таких самых старых, кто открылся, я могу назвать магазин Camel Active. Да, очень красивый, классный магазин с таким специфической одеждой, ну, специфической в хорошем смысле. Она не дешевая, но такая как бы для путешествий и так далее. Достаточно рискованно было для нашего города, но, я скажу вам так, полюбился очень магазин. Действительно, есть свой покупатель, что очень сильно радует. Далее, открывается в этом месяце у нас на первом этаже филиал центральной лаборатории, что опять нам упрощает жизнь. Рядом аптека, рядом лаборатория, это на первом этаже новой галереи, что тоже приятно. То есть мы как бы не просто торговое предприятие, но еще предоставляющее определенные услуги. Да, то есть это очень как бы удобно на самом деле для людей, потому что целевая аудитория у нас очень такая пестрая, есть и пожилые люди, есть разные люди, да и вообще любому работнику, я думаю, легко записаться и сдать анализы у себя в торговом центре, не надо никуда ходить, что очень радует. Также на первом этаже у нас открылось очень маленькое уникальное кафе Alice Cakes под брендом. Вот, это наша местная девочка, которая вот, профессионально готовит, печет очень классные вещи. Вот, не буду сейчас описывать, хочу, чтобы все пришли и попробовали. Это действительно что-то по-настоящему уникальное и вкусное. Также можно на месте выпить кофе, вот, смузи и так далее. Так что заходите, это прямо у главного входа на первом этаже, где вход на лифт на второй
1: рядом
0: этаж.
1: Рядом с информационной, да, стойкой, да.
0: Это из таких новых партнеров. Ну и, конечно же, будут еще открываться. Я могу сейчас рассказать о...
1: Если ты считаешь нужным, или оставишь это за кадром?
0: Ну, нет, наверное, надо рассказать. Что станет из новых арендаторов наверняка событием как бы этого года. Хочу сказать, что... Мы немножко меняем направление, да, торгового центра. Я сейчас больше говорю про второй этаж и делаем уклон на одежду, на качественную, хорошую одежду. У нас есть много уже игроков хороших. Это и Lindex, и Denim Dream. Прекрасный магазин, очень фирменная одежда, красивый, не дешевый, но очень хороший, имеет своего покупателя. Так вот, у нас в сентябре месяце, уже не секрет, все работники из торгового парка «Сол» уже в курсе.
1: Их друзья, друзей, друзей.
0: Открывается огромный, 500 квадратных метров, я считаю, это большой магазин для данного торгового центра. Бренд, магазин под брендом X-Jeans. Я думаю, что очень многие знают этот бренд. Вот, у них более 12 магазинов. Два магазина находятся за границей, один в Таллине, один в Шауляе. И 10 магазинов в Латвии. Отличнейший магазин, который представляет очень много разных известных брендов, такие, например, как Lee, Wrangler, Jacket Jones, Cat, Only, Katana, Mavi, Blue Seven, Cross Jeans и многое другое. На самом деле, это магазин и мужской, и женской одежды. Ну, по моему личному мнению, этот магазин, в принципе, долгожданный для нашего города, потому что, ну, честно, положа руку на сердце, не так много мест в нашем городе, где можно купить такую качественную, но недорогую одежду, какого-то среднего ценового уровня. Поэтому мы очень этого ждем. Начинаются подготовительные работы к ремонту. Вот. Сейчас весь август будет проходить ремонт, и где-то во второй половине сентября мы откроем этот магазин. Вот. Я думаю, все увидят, узнают, придут и... Я думаю, останутся довольны. Очень важно, что там будет и мужская, и женская одежда. То есть там будут и костюмы мужские, там будет и деловая часть, и спортивная, и джинсы. То есть, ну, я сам лично жду этот магазин, потому что я знаю, что много что мне там будет интересно. Так что будем ждать, чуть-чуть осталось.
1: Осень начнется с обновлений.
0: Да.
1: Андрей, не так времени много остается, а хотелось бы еще и Латголе уделить внимание все-таки. А Латгола – это центральное, это лицо города нашего, да, уже причем много лет, еще даже когда она не называлась Латголой, а большая гостиница, которая принимает гостей города, но и те, кто не остаются ночевать в гостинице, тоже получают множество услуг. Давай расскажем, что сейчас собой представляет Латгола.
0: как меня уже представили, Татьяна, волей судьбы стало так, что я руковожу не только торговым центром, но и...
1: Ну, это как одно целое воспринимается.
0: Ну да, для меня это уже как одно что-то родное. В первую очередь, что я хочу сказать. Говорят, гостиница Латгола, но гостиница — это только часть того, что предлагает это здание, не знаю, этот центр культуры, отдыха и так далее. Потому что мы уже давно не просто гостиница. У нас есть и шикарный ресторан с видом на город, да, где можно проводить юбилеи, праздники, свадьбы и так далее. Можно просто днем, вечером, в любое время поужинать, пообедать. Да и, в принципе, у нас можно, любой человек может позавтракать, на самом деле. Быстро скажу, есть такая услуга. С утра, если вам негде позавтракать, вы с 7 утра можете уже просто прийти к нам, заплатить деньги и просто позавтракать.
1: В лобби-баре или наверху, Андрей?
0: Нет, наверху, в ресторане. Это как шведский стол. Вот. Также у нас есть большой конференц-зал, который можно тоже проводить разные мероприятия, который мы сейчас назвали уже концертным залом Латгола, потому что мы начали проводить там интересные мероприятия. Кстати, 26 августа там будет проходить очень интересный джазовый концерт. Кому интересно, зайдите на страницу Латгола в Фейсбуке, вы увидите рекламу, да, очень интересная вещь, там будут такие, ну, серьезные профессионалы играть. И мы превратили этот конференц-зал как бы в концертный зал, который так и будет называться. Концертный зал Латгола, что очень важно. Также у нас есть лобби-бар, есть терраса. Сейчас очень появилось такое движение, как музыкальное бинго. Наверное, уже все знают, да, и мы это проводим сейчас в лобби-баре и на террасе, что тоже очень как бы увлекательно и интересно. То есть, в принципе, все помещения, которые находятся в гостинице «Латгола», можно использовать. Переночевать – это уже как бы как конечный результат, когда вы устали от всех действий, которые можно проводить в гостинице. Так что добро пожаловать. Чем мы также хороши? Мы принимаем любые большие группы. Да, к нам можно... Во-вторых, мы можем принять любой заказ на как бы комплексный. То есть вы у нас можете и переночевать, и покушать, и отпраздновать. То есть это все рассматривается в комплексе, и это все делается. Можно зарезервировать ресторан полностью, занять его. То есть как бы целый огромный спектр услуг. И очень хотелось бы не рассматривать нас как гостиницу, а на самом деле как что-то такое, где можно действительно по-настоящему хорошо провести время. Это на самом деле очень важно. Зову всех в лобби-бар, на террасу. Красивейшее место. Вот. Кстати, маленький секрет. По воскресеньям и понедельникам скидка 25% на все абсолютно заказы.
1: Ты сегодня полон секретов.
0: Да. Очень важно. Есть реклама, но все-таки это люди эту возможность пока что не до конца оценивают, поэтому я предлагаю им обязательно этим воспользоваться. И очень многое другое. Поэтому мы не просто гостиница, мы то место в самом центре города, где можно прекрасно провести время абсолютно по-разному. Так что добро пожаловать. Конечно, времени много нету, но...
1: Но как, у нас еще продолжится встреча с представителями и Латголы, и Сола.
0: Обязательно. Мы начинаем длинный цикл, и мы будем каждый четверг приходить в 11, рассказывать в разных составах. И я думаю, я тоже буду не раз приходить, и будем рассказывать о нас, будем ближе, а то мы с многими встречаемся как бы там на месте, но не успеваем пообщаться.
1: Охватить большую аудиторию,
0: Поэтому
1: да.
0: Будем ходить к вам и всем рассказывать, как у нас прекрасно и хорошо, и будем всех ждать в гости. Как
1: ну и вы активную жизнь ведете в соцсетях, Андрей, да?
0: Ну да, мы стараемся.
1: Всегда
0: у нас
1: все новости.
0: Есть свои страницы, Латгола и Соло, так что следите за рекламой как бы, ну...
1: Где лучше? Работать. На какой площадке? WhatsApp? Facebook или Instagram?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, на данный момент Facebook, он как-то популярнее, мне кажется. Он такой, по ощущениям чисто. Вся жизнь там. Ну, смотрите, TikTok не отстает тоже, поэтому TikTok тоже большой уже имеет аудиторию. Поэтому ищите нас везде. Найти это просто название Латгола или Соло, это что элементарно. И вы сразу выйдете на нас и будете знать, какие акции и так далее. Вот. Про акции в магазинах мы не успеем рассказать, поэтому...
1: Магазины сами расскажут, приходя к нам в гости. Андрей, спасибо большое. Искренне желаю успехов, удачи, чтобы все, что задумано, воплотилось в реальность обязательно. И напомню нашим слушателям, что сегодняшним гостем студии радиостанции «Алиса Плюс» был руководитель торгового парка «Соло» и гостиницы «Латгола» Андрей Нарышкин. Андрей, спасибо.
0: Да, спасибо большое за внимание. Извините за сумбурность, давно не был. Но как есть, будем рассказывать, будем общаться. Всем прекрасного дня и хорошего настроения.
1: Хорошего дня, уважаемые слушатели, и до встречи в эфире.
2: Длительная реклама.

0: присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порою мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

слегка деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: А что это за тучи и откуда они, эти тучи над любимым городом? А что это за капли дождя на окне? А что-то ветер притих, как будто в предвкушении грозы. Но грозы мы точно не боимся, да и не до грозы нам сейчас, потому что полдень на часах, и пора начинать прямой эфир программы поздравлений. Добрый день еще раз, наши замечательные слушатели, где бы вы ни были сейчас, чем бы ни занимались. Но если слышите мой голос, значит, мы точно на одной волне. На волне 101.6 FM, а на календаре, между тем, уже четверг. Это радует всегда меня, потому что за четвергом следует пятница, а там немножечко можно посвободнее вздохнуть и понимать, что у тебя целых два выходных. Но я, как всегда, забегаю вперед. Остановимся на сегодняшнем дне, четверг, 6 августа. Я приглашаю вас к участию, и все средства коммуникации, в том числе и я, готовы к тому, чтобы провести с вами вместе три раза по 60 минут. 654-25-00. Это номер для звонка, только он и никакой другой. Но у нас есть, конечно же, и второй номер, а он только для сообщений. 20-20-10-16. Я уже открыла Viber и WhatsApp, потому что вижу, что вы начали уже оставлять там свои сообщения. Поехали!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А начну я сегодня свой путь с исполнения музыкальной просьбы. А почему бы нет? Добрый день, пишет нам Никита. Никита добрый, вот добрейший просто. Можете, пожалуйста, включить песню «Зима в сердце», исполнитель «Моя Мишель». Вот точно могу. Вот точно могу. И даже скажу вам по секрету, отдаю должное мастерству вокала группы «Моя Мишель». В эфире для

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предприятий.

0: предпринимателей, объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Хорошо-то, когда ты привыкаешь к чему-то хорошему, привыкаешь к тому, что в очередной программе прямого эфира, программы поздравлений на радио «Алиса Плюс» для тебя точно будет привет от родных. Виталий Абрамов, у меня для вас есть снова привет. Привет от семьи, большой привет любимому папе и пожелание хорошего дня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Движется дальше, и песня в исполнении Сергея Славянского будет сейчас звучать подарком музыкальным сегодня для Будды Илоны. У Илоночки сегодня праздник. Она стала на целый год счастливее. Илоночка, с чем вас и поздравляет. С днем рождения, ваша свекровь. Дорогая невестушка, в твой день рождения я хочу пожелать тебе вечной красоты, гармонии, постоянного благополучия и лада в семье. Будь счастлива, любима и успешна во всем. Сейчас Сергей Славянский в своей песне, Илоночка тоже добавит вам пожеланий. С днем рождения!

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
2: Да, слегка гремит, как будто эхом отдается гром. Я даже спросила у наших слушательниц в Зарасае, а что там у них с погодой? Пока не ответ. Ответа не получила, потому что вижу, что, ну, если не ошибаюсь, конечно, что все эти вот эти темные грозовые тучи откуда-то из Литвы к нам плывут. И, возможно, там уже, может, какая-то гроза случилась. Ну, ответят девчонки мне, оторвутся от работы, когда увидят мое сообщение, ответят обязательно, что там с погодой в ближней, так сказать, Литве происходит. Но у меня еще одна просьба. Просьба послушать песню в исполнении Преснякова «Котейка». Вот получается уже у Пресняковой что-то нежное такое, душевное спеть. Что-то о любви. И что-то вот такое тоже получается.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Так, Зарастай с нами на связи, и, судя по сообщению, Литва здесь совершенно ни при чем. Ну, во всяком случае, Зарастай точно не виноват в том, что над Даугавпилсом на темной туче. Пишет Светлана: у нас уже солнышко скоро выглянет. Да, был дождик, но грома я не слышала. Ты знаешь, я начинаю сомневаться уже, Свет, слышала ли я его, этот гром, или это у меня побочные эффекты от постоянно звучащей в наушниках музыки. Все может быть.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Свою любимую супругу Нину Владимировну Калинкину. Ниночка, сегодня тот праздник, к которому ваш муж имеет самое прямое отношение. Он и поздравляет вас с этим праздником, с годовщиной свадьбы. Без вашего супруга не было бы этой красивой даты в вашей жизни. С годовщиной свадьбы в пожеланиях по полю жизни мы идем с тобою. Мы вместе столько лет живем не зря. Работали и спорили с судьбою, друг другу теплоту души даря. Нам было и совсем легко, и трудно, бедой и счастьем жизнь была полна. Но и сегодня ты, моя супруга, нежна, умна, красива и добра. Твое лицо весенним ветром дышит, а что на нем морщинки, не беда, ведь это книгу нашей жизни пишут уверенно идущие года. И если б молодость вернулась снова, и если б юность повторилась вдруг, из всех девчонок я готов дать слово. Одну тебя и выбрал бы, мой друг.

0: Программа поздравлений.
1: А слышит ли нас сегодня ходишь, Едвига? Очень хочется верить, что да. Яденька, у нас есть поздравление, которое адресовано сегодня вам, и есть для этого замечательный повод. У вас сегодня день рождения. От мужа Валентина поздравление. Я не сомневаюсь, что были сказаны все те самые важные, нужные слова пожеланий, которые абсолютно не надо слышать широкому кругу наших слушателей, а только вашим ушкам. А мы украсим поздравление музыкальным подарком. С днем рождения! Будьте просто по-своему счастливы и непременно здоровы!

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
4: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
5: Пришла телеграмма на сайт, адресованы слова в ней Игорю. Игорь, это привет. Нет, не поздравление, это я вижу. Привет вам от всей дружной группы и лично от босса Ксю. И следующие слова в телеграмме, цитирую. В розыск объявляется Игорь, тут восклицательный знак, но чтобы понимать, что все серьезно, подозревается в том, что отмечает 3 сентября круглый год. Игорь, привет тебе. И напоминаем, я календарь переверну, и снова 3 сентября. Да, как бы грустно не было это осознавать, но совсем скоро, и, наверное, Шафутинский в очередной раз достает календарь, но уже 2026-го, да, года?
6: Все не так, я твой друг, ты мой враг, как же так, все у нас с тобой.
7: Я помню этот день с тобой, он навечно судный, твой бой до сих пор.

Ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры.

0: эфире программа поздравлений.
1: И еще один человек тоже ждет всегда в рамках программы «Привета от друзей». Это Тоня. Тонечка сегодня, конечно же, есть. И повод для привета выбран. Такой добрый очень. И подходящий повод для погоды сегодняшний. День грибного дождя. Тут и стихи даже есть. Они такие добрые, они такие детские, волшебные, что я их с радостью сейчас зачитаю. «Дождик, дождик, капай, капай по подлеску мокрой лапой». Прошурши меж старых сосен, в мох впитайся, очень просим. Пусть растут на пнях опята, что пока в грибнице спят, а пару выводков маслят, всю полянку веселят. Возле елочки под веткой боровик пусть будет крепкий, да такой, что не утащишь. Пусть грибы в дремучей чаще после дождичек в четверг вырастают выше всех. Грибникам всем на радость!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот солнышко снова над любимым городом. И кажется, что вовсе не было этих черных туч. Показалось, может быть. Но если вопрос, откуда взялись, по-прежнему остается открытым, откуда взялись эти темные тучи, которые грозились нам какими-то, может быть, дождями, ливнями, грозами, то вопрос, откуда взялось солнце, точно знаю я ответ на этот вопрос из Росая, потому что девчонки писали о том, что дождичек покапал и солнышко выглянуло. Вот и к нам пришло.

0: Программа поздравлений.
1: Лето всегда хочется запомнить чем-то особенным, и оно запоминается у каждого чем-то особенным непременно. Например, это может быть концерт. Концерт группы, чьи песни многие знают практически наизусть. Я хочу напомнить вам о том, что 23 августа, это совсем скоро, на открытой концертной площадке в Риге на Вондерсале выступит группа «Мумий Тролль». Давно гастроли группа не давала и давно не бывала у нас в гостях в Латвии. Будет вечер живой музыки, любимых хитов и той неповторимой энергетики, за которую группу уже и любят много лет. Если вы давно не собирались в хорошей компании, на хорошем концерте, пожалуй, самое время, лето, подходящее самое время это сделать, исправить. Встречаемся 23 августа на Вондерсале, а билеты еще есть на сайте fridaytickets.com.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Я опять пропустила сигналы точного времени, но на часах начало второго, поэтому не ошибусь, да, сказав вам еще раз добрый день в начале нового часа. Это радио Алиса Плюс и прямой эфир продолжается. А основа, база этого прямого эфира – это ваше поздравление, это ваше участие, это ваши приветы, это выбор ваших любимых песен. Так что присоединяйтесь, будем продолжать заполнять плейлист. Нам еще 2 часа это делать, и мы это умеем, практикуем. 654-2530 для звонка и номер 2020-1016 для ваших солнечных сообщений.
2: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
3: Как?
2: Новосельцева, разумеется.

0: Купленовые сапоги Вены?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да.
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги.
2: Программа поздравлений.
3: В этом часе я буду делать паузы информационные. В этом часе будет конкурс. С нами снова сегодня компания LEDACCESS.LV. Более 10 лет компания на рынке. Это крупнейший представитель, крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. Находится магазин в Риге, но доставка осуществляется по всей Латвии. И в течение августа действует скидка 10% по промокоду Алиса Плюс. Не пропустите. Весь ассортимент можно найти, а это большое количество предложений, можно найти на сайте ledacces.lv. Не пропустите конкурс в этом часе.
2: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
3: Следующая песня. Это будет Жека. Пить с ней вино. Лежать в ее коленях головой. Она звучать будет для Марины Синдеевой. Мариночка, эту песню выбрал ваш муж Володя. Поздравляю вас сегодня с днем рождения. Твой взгляд пронзает душу, дорогая. Одно касание заставляет в небесах парить сердечно. С днем рождения поздравляю и повторяю снова. Мне в мире без тебя не жить. Пускай остается крепким милое здоровье. Пусть вдохновение дарит силы, чтоб творить. А я позволь согрею каждый миг любовью. И на руках всегда буду носить.
4: А она мою

0: Она со мной.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лобби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лобби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lobbyparkas.lt и на Facebook-странице «Лобби Паркас».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
8: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: Пришла просьба еще одна послушать песню из раннего творчества. Вижу Анжелики Варум. Не жди.

0: эфире программа поздравлений.
1: Я делаю паузу, напоминаю, что в этом часе с нами компания LEDACCESS.LV. LEDACCESS уже более 10 лет на рынке, крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. Магазин находится в Риге, но ознакомиться с товаром можно на сайте LEDACCESS.LV, и доставка осуществляется по всей Латвии. Ну а я готова озвучить вопрос сегодняшнего конкурса. Победителю сегодня достанется приз, предоставленный компанией LEDACCESS, и это электрическая зубная щетка бренда Aino. Ваши варианты ответов присылайте обычными SMS, не используя приложения Viber и WhatsApp. Таковы условия конкурса. И победителем, как всегда, будет первый правильный ответ. А теперь, внимание, вопрос. Сколько лет LEDACCESS уже работает на рынке? Я дам три варианта ответа, а вы выберете, на ваш взгляд, верный. 14, 13 или 11 лет. Мне нужна только цифра. 14, 13 или 11. Номер для отправки сообщений с ответом 2020-1016. Это компания LEDACCESS. И в конце часа мы подведем итоги конкурса.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
9: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
8: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
9: Код медицинского учреждения 00100280.
10: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
11: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
12: Еще одно поздравление для Едвиги Ходюш. Яденька, дети, внуки поздравляют любимую мамулю и лучшую в мире бабушку с днем рождения. Крепко обнимают, желают бодрости, здоровья, отличного самочувствия, улыбаться почаще и согревать всех родных теплотой своей улыбки. Пусть твою душу наполняет только свет, добавляют доброта и нежность. Не огорчайся по пустякам, пусть все у тебя будет хорошо. Мы все тебя очень любим.

0: Программа поздравлений.
1: А делаю еще одну паузу для информации. Напоминаю, что с нами компания LED Access. Если вы планируете обновить освещение дома, офиса, магазина или производственного помещения, обратите внимание на компанию LED Access.lv. Уже более 10 лет компания предлагает широкий выбор LED-освещения, электротоваров, от лампы, светильников до решений для улицы, сада, систем видеонаблюдения, солнечной энергетики, зарядных станций для электромобилей. В ассортименте более 15 тысяч товаров. Специалисты всегда помогут подобрать оптимальное решение как для частного клиента, так и для бизнеса. Все заказать можно онлайн или посетить магазин в Риге. А подробности найдете на сайте ledaccess.lv, а доставка осуществляется по всей Латвии.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: поздравлений.
1: Александру Гладышеву. Александр, вам привет от друга Юры. Нет никаких слов дополнительных, да, они не нужны, когда выбрана определенная композиция, а песня может заменить миллионы слов.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Я делаю еще одну информационную паузу и напоминаю, что в этом часе с нами компания LEDAccess.lv. Это не просто магазин, это то место, где помогают подобрать современные решения для дома, для работы, для отдыха. Помимо LED-освещения, здесь представлены товары для сада, для гаража, видеонаблюдение, оборудование для солнечной энергетики, системы отопления, товары для кемпинга и многое-многое другое, что вы можете увидеть на сайте ledaccess.lv. Компания делает ставку на широкий выбор, на профессиональные консультации, на качественный сервис. Если вы хотите найти все необходимое в одном месте и получить помощь специалистов, загляните на ledaccess.lv или посетите магазин в Риге. Находится он на улице Цесвайна, 15А. Я напомню, что можно заказать все, что вы выберете в интернет-магазине, и доставка осуществляется по всей Латвии.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: Все, что я видела, оно мое.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: В эфире программа поздравлений.
9: Песня в исполнении Валерия Меладзе готова продолжить эфир. Станет подарком музыкальным в день рождения для Татьяны Плиневич. Танечка, ваши подруги. Выбор этот сделали Лиля и Ира. Поздравляю вас сегодня с праздником, с днем рождения. Судьба размеренно идет, привалов на пути не зная. И вот очередной свой год наша подруженька встречает. Шикарной внешностью своей всех восхищай, словно девчушка. Живи не только в юбилее, а каждый день на всю катушку. Будь для родных центром земли. Пусть все к тебе навстречу мчатся, а все желания твои в падении звездном воплотятся.

0: эфире программа поздравлений.
1: Я делаю еще одну паузу, заключительную, информационную в этом часе. Напоминаю, что с нами компания LED-акция. С уже более 10 лет крупнейший магазин LED-освещения на рынке в Балтии. Компания предлагает камеры видеонаблюдения, обогреватели, роботы газонокосилки и многое другое. Более 15 тысяч позиций. Вы можете ознакомиться с полным ассортиментом на сайте ledakcias.lv. Выбрать что-то нужное, подходящее для вас и сделать заказ. Доставка осуществляется по всей Латвии. Ну а мне пора подвести итоги конкурса. Повторю вопрос. Сегодня он был следующий. Сколько лет LED-акция.lv уже работает на рынке Балтии? И давала три варианта ответа: 14, 13 или 11. И призом сегодня победителю, а он есть, будет электрическая зубная щетка бренда Aino. Правильный ответ – 13 лет. И те, кто внимательно слушал меня, я эту цифру называла в предыдущих информационных выходах. Не сегодня, нет, сегодня, конечно, не называла. И первый правильный ответ пришел с номера. Называю последние 5 цифр, как обычно, 55050. 55050. Поздравляем победителя. Инструкцию по получению вашего приза я сейчас отправлю вам сообщением. И сразу скажу, что следующий конкурс вместе с ledakcias.lv у нас будет 10 августа. Не пропустите.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Так и хочется, чтобы Купидон, неважно ли пьяный или трезвый он будет, но чтобы попал в каждое одинокое сердце, чтобы это сердце наполнилось любовью до краев, да что там до краев, чтобы через край. Есть сообщение с желанием познакомиться. Познакомлюсь с мужчиной от 50 лет. Номер телефона контактный 25-394-940. 25-394-940. А я желаю вам всем доброго дня, начала нового часа на студийных, начала нового часа прямого эфира программы поздравлений на радио «Алиса Плюс». Присоединяйтесь, еще есть время для вашего поздравления. Еще есть время для вашего привета. Подумайте, оглянитесь, кому он необходим сегодня музыкально. Еще есть время для вашей музыкальной просьбы. 654-25-00 для звонка и номер 2020.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Зарасай сообщает мне, у нас дождь. Ну вот, вот и приплыли дождь у них, да. У нас, кстати, тоже опять затянуло, потемнело, как в песне у Леонтьева, исчезли солнечные дни, но, к счастью, птицы пока еще не улетели. Только разогреваются, собираются, но еще нет. Еще рановато. Спасибо за то, что сообщаете о погоде. Значит, и к нам придет. Главное, чтобы не сильный, не большой и без грозы и прочего счастья в кавычках. А у меня есть следующее поздравление. Я не просто о погоде вышла в эфир поболтать. Мариночке Синдеевой еще одно адресовано. Мариночка, я помню, что мы вас поздравляли от имени вашего мужа Володи. А теперь доченька, дочь Диана, поздравляет самую лучшую маму на свете с днем рождения, с пожеланиями крепкого здоровья, легкости и гармонии в душе. Пусть рядом с тобой моя мамочка, Дина пишет, всегда будут любовь, тепло и понимание.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24 – Tālrunis 266-857-27.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
4: Акцijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
5: No 28. jūlija veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena.

0: 2,39 eiro. Ietaupījums 30 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Прежде чем озвучить следующее поздравление, хочу обратиться к родным Едвиге Ходюш. Мы поздравили вашу маму сегодня от детей, от внуков. Мы поздравили Едвигу сегодня от имени мужа. Пожалуйста, не дублируйте сообщения на сайте бесконечно. Вы тем самым не оставляете возможности другим нашим слушателям поздравить своих родных. А теперь следующее поздравление. Оно адресовано сегодня Виктору Дрожину. Виктор, у меня для вас пожелание в день праздничный от вашей тёщи пожелания. С днем рождения, милый зять! Желаю быть тебе крепким, могучим атлантом, который на своих плечах гордо и мужественно держит благополучие своей семьи. Здоровья, энергии, успехов, достатка, быть веселым, целеустремленным, самодостаточным в любом возрасте и при любых обстоятельствах жизни. Виктор, мы присоединяемся к этим важным пожеланиям вашей тёщи. С днем рождения!

0: augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полезибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: Tell us delta, tell us the sky.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: А некоторые из наших слушателей совершенно не против дождя, пишет кто-то. Добрый день, наоборот, нужен дождь. Пусть охладит воздух. Жителям города плохо становится, на работе жарко работать. Верю, понимаю, поддерживаю абсолютно. И фотографы хотят грозу запечатлеть для коллекции. Тоже понимаю абсолютно. И сам люблю кататься на машине под грозу. Ну, тогда договорились. Ну, тогда быть дождю и грозе. Ну, идем навстречу фотографам, любителям кататься на машине под грозу. Вы там аккуратнее, да? Да и свежесть. Если воздух не охладит при том, что земля очень нагрелась, да, то свежесть, дождь точно придет.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимую бабульчику внуки поздравляют: Катерину Бушневу, Катенька, София и Эрик поздравляют. Бабульчика наша хорошая, с днем рождения тебя. Ты для нас как самый надежный и теплый дом, в котором всегда светло и уютно. Мы желаем тебе, чтобы жизнь твоя была долгой-долгой, как самая интересная книга, каждая глава в которой приносит новые невероятные впечатления. Крепкого тебе здоровья и душевного тепла, которого хватит на всех нас. Пусть грусть и печаль обходят твой дом стороной, а каждый новый день начинается с доброй улыбки и чашечки ароматного кофе. Мы тебя очень любим.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одно пришло поздравление на фоне этой песни Леонтьева для Марины Синдеевой. Мариночка, подруга Инесса поздравляет вас с днем рождения. Прекрасной женщине в красивый этот день желаю много искреннего счастья. Пусть на губах улыбка будет часто и любят близкие с годами все сильней. А этот день, прекрасный день рождения, пусть принесет тебе хороших перемен, больших успехов каждый день. Во всех делах удачи и везения. И добавляет уже в прозе подружка: Мариночка, с днем рождения. Будь любима и счастлива. И мы присоединяемся к этим пожеланиям. Мариночка, еще раз с днем рождения.
2: Я ее одну целовал, я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Tits of aches may, vakes may, vakes may. Tits of aches may, vakes may, young gun.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Krūtīt sustavi? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
5: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
8: Для всех Елен, которые празднуют день рождения, у нас есть особенная музыкальная композиция. Хорошо, что о ней знают близкие, которые поздравляют Елену Зацепину. Леночка, у меня для вас пожелание в день рождения Леночка Зацепина от Нины, Люды и Оли. Пусть тикают размеренно минуты, тебя не старят, мудрость лишь несут. Приводят только к радости маршруты, а все невзгоды мимо обойдут. Пусть жизнь, как дорогая кинопленка, моменты лучшие навек запечатлит. В душе всегда будь маленькой девчонкой, и время пусть твой шарм не растворит. И осень не наступит в твоем сердце, там счастью место все отведено. В очередной год жизни ты открыла дверцу. Пусть станет лучшим он, без всяких «но».

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: На этом все. Но я лишь подвожу итоги программы поздравлений. Не забывайте, что музыка всегда включена на радио Алиса Плюс. Для вас, наши самые лучшие слушатели. Хорошего продолжения дня. Замечательного летнего вечера. Пользуемся этим теплом, этой жарой. Не так много нам ее достается. Купаться, загорать сегодня сомнительно, конечно же. Тучи помешают, но купаться непременно, не боясь никакого дождя и грозы. И до встречи в эфире. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Когда хорошая погода позволяет, мы чаще отдыхаем у водоемов, гуляем в парках и выбираемся на природу. Но даже во время отдыха важно помнить о простых правилах, которые помогут избежать неприятностей и сохранить хорошее настроение. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления Даугавпилса, которая напоминает: уважение к окружающим и соблюдение правил – залог спокойного и безопасного отдыха. Поэтому, отдыхая в городе или на природе, всегда убирайте за собой мусор и выбрасывайте его только в специально предназначенные контейнеры. Не шумите поздно вечером и ночью, уважая право окружающих на отдых. Разводите костер только там, где это разрешено, и обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности. Владельцам домашних животных важно не забывать, что на муниципальных пляжах, детских и спортивных площадках находиться с собаками запрещено, за исключением собак-поводырей, ассистентов, терапевтических и служебных собак. Отправляясь на рыбалку, заранее убедитесь, что у вас оформлена рыболовная карта и соблюдаются действующие правила. И не забывайте, что управлять велосипедом или электросамокатом нужно ответственно, соблюдая правила дорожного движения и не садясь за руль любого транспортного средства в состоянии опьянения. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето запомнится исключительно приятными впечатлениями.
0: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

0: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя, воздух максимально прогреется до плюс 29 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Несколько фраз, несколько слов, и вот они уже влюблены. Они глядят из окон квартиры.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuparadize.lv.
1: Vasaras izpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Medus при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
6: Хочу.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Саленской волости потерялись 15 коров разного окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 859 416. В минувший вторник, 4 августа, в трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли наш

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя, воздух максимально прогреется до плюс 29 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Саленской волости потерялись 15 коров разного окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 859 416. В минувший вторник, 4 августа, в трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли наш

судьбою и светлою тоской. Она бы унесла нас на остров за кормою.

0: и светлую тоской.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсталю, 9А, Гайок.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и

0: преимущества Latvijas Credit немає палиці без програма. Я об'єднала всі кредити в один, а ежемесячний платеж знизився на 110 євро.
1: Ого.
0: Да, вони самі позвонили, знизили процентну ставку, і всього за один день я сэкономила почти 8000 євро, потому что осталось платить ещё 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
1: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрес.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: тише, тише. Тише, тише.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительное при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета.
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас. Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
1: 29-50-40-89.
2: Музыкалайс август Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orkestra solistes diriģents Mariks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, solo mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Саленской волости потерялись 15 коров разного окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 859 416. В минувший вторник, 4 августа, в трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя, воздух максимально прогреется до плюс 29 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadize.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о том, почему развитие электромобильности сегодня рассматривается не только как экологическая инициатива, но и как элемент энергетической безопасности страны. Гостем программы стал эксперт по климатической политике Крис Лейшкалнс. По его словам, в последние годы в Европе значительно выросло внимание к вопросам энергетической независимости. События последних лет показали, насколько важно государствам снижать зависимость от импортируемых энергоресурсов и развивать собственные устойчивые решения. В этом контексте электромобили играют гораздо более важную роль, чем может показаться на первый взгляд. Крис Лейшкалнс отметил, что электромобиль способен использовать электроэнергию, произведенную внутри страны из различных источников – гидроэнергетики, ветра, солнечной энергии и других возобновляемых ресурсов. Это позволяет постепенно сокращать зависимость от ископаемого топлива. По словам эксперта, развитие электромобильности тесно связано с общими процессами модернизации энергетического сектора. Чем больше в энергосистеме появляется возобновляемых источников энергии, тем эффективнее становится использование электротранспорта. Важную роль играет и развитие технологий хранения энергии, интеллектуальных сетей и современных зарядных решений. Все это создает новую энергетическую экосистему, в которой транспорт становится частью общей системы устойчивого энергопотребления. Крис Лейшкалнс подчеркнул, что Латвия обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития этого направления. Уже сегодня в стране активно растет производство электроэнергии из возобновляемых источников, а количество электромобилей увеличивается из года в год. Эксперт считает, что в перспективе развитие электротранспорта позволит не только сократить выбросы парниковых газов, но и укрепить энергетическую устойчивость страны в целом. По его мнению, переход на новые технологии – это не вопрос далекого будущего, а процесс, который уже происходит сегодня и в котором все активнее участвуют жители Латвии. Напомним, что на данный момент в Латвии действует новая программа поддержки покупки электромобилей с общим объемом финансирования 40 миллионов евро. Подробная информация о возможностях участия доступна на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криса Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
3: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
5: Сегодня в Мэнес Аптека скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя, воздух максимально прогреется до плюс 29 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21-го.

0: augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Māriks Auziņš. 19:30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, solo mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

вкуса службы, как будто на свете одни. Сторожа и собаки.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: скажи.
1: Радио «Алиса плюс».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Visa Plus. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

затихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

96.6 FM. Радио «Алиса плюс».